слова выконал. Чи осай подумлять тем приказ додрежать, чо сам си педал? Однешка не приговор слова ку мне, а не к тим-то обчалом, у нашу власти сам си крво пошкранил.

0: Ах, поразіття поразило немечі.
1: Ты старик, ты не карай, скоро ты заслуешь си покарание.